0: ולנו נתנו את הזכות לשבת בין חברים ולהגיע למטרת הבריאה. נודה על כל רגע שיש לנו כאן ביחד, שאספו אותנו. אנחנו נתאספנו כאן. לחיים חברים.
1: חיים.
2: לחיים דייב, אח שלנו הגדול. ועם ההודעה של דייב, קטע מדברי המורה שלנו. אני יכול לסדר כך שאני תמיד מרענן ומחדש את הפנייה שלי. וכך כל אחד ייתן דוגמה לאחרים. ואנחנו נראה עד כמה הבורא עונה על תפילה. אני יכול לסדר כך שאני תמיד מרענן ומחדש את הפנייה שלי. וכך כל אחד ייתן דוגמה לאחרים. ואנחנו נראה עד כמה הבורא עונה על התפילה.
3: אז בואו ננסה בשולחנות, נעשה סבב, נעלה תפילתנו לבורא ונראה אם הבורא עונה עליה. נעלה תפילתנו לבורא ונראה אם הבורא עונה עליה, על התפילה. קבוצת מיקוד, מוסקבה 7.
4: Дама, фокус-группа, спасибо за доверие. Пошла молитва. Мы начнем с благодарности за саму возможность обратиться к нему из соединения, из того выясненного состояния, ну, насколько мы смогли его выяснить, и поблагодарить его за саму возможность обращаться к нему. Олег.
5: Помоги нашим товарищам прийти в поручительство, чтобы между нами раскрылось свойство любви и отдачи, и этим могли насладить Творца.
6: Да, поручительство. Да, нам силы веры достаточно, чтобы подняться на желание получать и прийти к поручительству. Передаю.
7: Чтобы наше объединение, поручительство было настолько сильное, что дало бы силу и пример всему миру. И весь мир, все желание получать, получило бы исправление. Валера.
8: Да, спасибо большое, Паша. И чтобы наше поручительство послужило хорошим примером для всего мирового Внебаруха и дало силы нашему товарищу держаться до того, когда уже все закончится это, и он выйдет обновленный и очищенный. Лёша.
9: Да, и чтобы в это поручительство вошел Творец и дал нам силы и позаботился со своей стороны. Николай.
10: И чтобы наше единое желание, к которому мы придем, было как его желание навечно. Саша Сеньков.
11: Сань, давай, Сань, Ледовской.
12: Стиха. Да, ладно.
11: Так, как ты любишь.
12: Я тоже в чем-то тоже Саньков. Мы оба Саньки. Вот. Спасибо, Творец, за то, что сделал столько товарищей. Спасибо за то, что ты первый нас настроил на молитву. Спасибо, что вложил в нас молитву. И спасибо, что ответил. А мы впечатлились от того, что мы вроде бы как бы сами сделали эту молитву, которую уже...
13: Анахну итрашамну мизэ, шо кивихол, анахну бэцмэйну осэн